0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня суббота, 12 сентября. Пространство с символом сердца создадут в центре Анадыря. Строители уже приступили к обновлению площадки на улице Отки возле магазина метро. Как сообщает информагентство «Чукотка», с территории уже почти убрали старую бетонную клумбу, облицованную камнем. На ее месте подготовят ровное основание и установят арт-объект – две руки, сложенные в форме сердца. Вокруг появятся скамейки и 4 энергосберегающих фонаря. Проект предусматривает ремонт не только самой площадке. Рабочие заменят бордюры и изоляцию теплотрассы, обновят подпорную стенку и приведут в порядок расположенный рядом теплый павильон. Закончить благоустройство должны до конца этого года. Стоимость работ превышает 17 миллионов 200 тысяч рублей. Напомню, проект стал победителем городского голосования, которое прошло в прошлом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На горе Михаила теперь можно покататься на байках. В центре активного отдыха в тестовом режиме заработал прокат эндуро-мотоциклов. Он доступен как новичкам, так и опытным гонщикам. Главное условие – возраст, старше 14 лет. Сейчас в автопарке представлены 9 байков, и для каждого любителя экстрима транспорт подбирают в зависимости от параметров. Также их обеспечивают защитной экипировкой. Инструктор по эндуро-кроссу Арсий Гусак рассказал, что уже готовы 3 маршрута для гостей с разными уровнями подготовки.
2: У нас всего 3 маршрута: тренировочный лагерь, засобка и проверка на выносливость. Тренировочный лагерь – это знакомство и так далее. И если я вижу, что люди понимают, как, что вообще с этим байком происходит, как он работает, то мы с ними едем на небольшую поездочку, там буквально, может, километра 2-3. По времени минут 20-30, то есть час мы с ними учимся, и полчасика мы с ними катаемся, так ознакомительная с мотоциклом поездка. Второй маршрут у нас в районе 2 часов, по протяженности километров 10, наверное, он будет точно. То есть по одной дороге мы туда-обратно едем, по всей дороге по необходимости, по запросу клиента мы фотографируемся, там отдыхаем. Ну, люди уставать могут, они будут уставать. Потому что мне там тяжеловато было проезжать в некоторых моментах, а я достаточно опытный райдер. Вот, и проверка на выносливость – это общая протяженность больше 20 километров, достаточно длинная трасса. И это для людей, кто прям умеет, кто понимает, как переключаться в стрессовых ситуациях. Ну, то есть, допустим, мы в грязь заехали, нужно срочно скинуть передачу, чтобы не было затыков разных по типу заглох и так далее. То есть это прям для людей, кто понимает, что делать нужно.
1: Прокат будет работать, пока не появится снег. А в следующем сезоне появятся и байки для более юных любителей активного отдыха. Сейчас покататься можно по предварительной записи, а стоимость составляет до 7 тысяч рублей за человека. Почти 90 тысяч счетов цифрового рубля открыли в России за первые 10 дней после массового запуска. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. За это же время пользователи провели более 50 тысяч операций. По словам Эльвиры Набиуллиной, число цифровых кошельков продолжает расти каждый день. При этом многие россияне пока только знакомятся с новой формой национальной валюты и тестируют ее возможности. Глава Центробанка также подчеркнула, что использование цифрового рубля остается добровольным. В первые дни у части клиентов возникали сложности, однако их оперативно устранили. Электронные учебники по языкам коренных и малочисленных народов России дополнят аудиозаписями и с голосами их носителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство «РАН Наука». Для записи планируют привлекать в том числе оленеводов, охотников, рыбаков и китобоев, которые используют родные языки в повседневной жизни. Учебники смогут работать без подключения к интернету. В этом году планируют подготовить издания по тувинскому, чувашскому, калмыцкому, коми и саха языкам. На этом пока все. До встречи. Речь в эфире.

0: Филатов Карас с строгим ознаменованием того, чем нужно заниматься на выходных. Руководство, так сказать, к действию. Чилить — глагол, который в субботу днем звучит особенно правильно и как-то по-домашнему уютно. У микрофона Арина Припелкина, и я рада приветствовать тех, кто заглянул к нам на волну в этот прекрасный субботний день. Моя смена только начинается, а это значит впереди море хорошей музыки, теплых слов и приятных поводов улыбнуться. На часах 12:09, и в Анадыре сегодня облачно с прояснениями, плюс 11. Погода как раз располагает к тому, чтобы никуда не спешить, налить себе чаю и провести день в кругу самых близких. Тем более, что и повод сегодня самый подходящий. Сегодня отмечается День семейного общения. Праздник, о котором стоит сказать особо, ведь семья сопровождает нас с самых первых мгновений жизни. И именно она создает те условия, в которых формируется наша личность. Дорогие мои, поздравляю с этим теплым праздником. Желаю, чтобы сегодня вы отложили в сторону телефоны, выключили рабочие чаты, если они есть. Просто побыли рядом с теми, кто вам дорог. Позвоните маме, обнимите ребенка, скажите близкому человеку что-то доброе просто так, без повода. Потому что из таких мелочей и складывается то самое семейное счастье, о котором пишут книги и поют песни. Ну, а следующая песня как раз в тему. Александр Киреев, Дмитрий Голубев, Роман Барсуков, Саша плюс Маша. Оставайтесь, впереди час музыки, и будет тепло, душевно и, как всегда, только для вас.
1: Радио.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Доподлинно известно многим, как тяжело бывает по утрам с похмелья.
5: 12 сентября 1830 года. Россия.
6: О, как тяжело, господа!
7: Как раскалывается голова!
6: Нужно что-то предпринять. Ну вот, хотя бы пиво.
7: Так денег-то нет, господа. Вчера последний цыганам отдали.
6: А бутылки? Бутылки есть пустые?
7: Нету. Мы ими вчера из окна бросали.
6: Ой, что же делать-то? Мы ж погибнем. Кто поможет нам?
7: А может быть, обратимся к Сашке? Ведь Сашка всегда помогал нам.
6: О, точно! Непременно к Сашке! Сашка не подведет!
8: И господа не ошиблись. В этот же день, 12 сентября 1830 года, Александр Сергеевич Пушкин отправился в имение своего отца в Болдино.
4: Там он принял часть наследства, в связи с чем значительно улучшил свое материальное положение, а также оказал существенную финансовую поддержку некоторым товарищам.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: картина Жанна Фриске красивая, роскошная и очень далеко от наших широт. Но согласитесь, мечтать о яхтах и теплом море гораздо приятнее, чем о годовом отчете. Кстати, если вы сегодня чувствуете, что мозг отказывается соображать, не вините себя, вините науку. Психологи официально заявили, работа по пятницам – это прямой путь к выгоранию. В понедельник наш разум еще не вернулся из отпуска, а к концу недели память и внимание просто уходят в режим энергосбережения. Так что сберегаем свою энергию сегодня, в субботу, и, конечно же, наслаждаемся моментом, который, кажется, что никогда не закончится. Иногда, когда ты уставший. Поэтому проверяем теорию относительности вместе с Колуновым. Трек называется «Врут часы». Надеюсь, у вас они не врут.
1: Радио «Пурга».

0: знаете ли вы? Санакчи – это традиционное корейское блюдо, когда осьминога разрезают и едят еще живым. Оно обычно сопровождается соевым соусом или кунжутным маслом для добавления вкуса. Когда осьминог подается, его щупальца все еще могут двигаться. Это создает впечатляющее зрелище для гостей. Однако это блюдо требует осторожности. Маленькие присоски на щупальцах могут прилипнуть ко рту или горлу человека во время еды, что может привести к удушью. Поэтому рекомендуется тщательно жевать кусочки перед тем, как их проглотить.
1: Теперь буду знать.

дерзкая, уверенная в себе Люся Чеботина и песня, в которой все названо своими именами. Никаких намеков и, догадайся сам, современные девушки слов на ветер не бросают. А то ведь, как часто бывает, один думает, ей это не нужно, другая, он не хочет, оба молчат, страдают, накручивают себя. А психологи давно твердят, большинство обид случается не от того, что люди разные, а от того, что они друг с другом не разговаривают. Хочешь, скажи, любишь, покажи, сомневаешься, спроси. А там уже жизнь сама подскажет, что делать по обстоятельствам, по ощущениям, по тому самому заветному «если». Ну и да, если жизнь сама подскаживает, то у нас в эфире об этом по-мужски поют самые настоящие мужчины, которые это умеют делать очень красиво и очень по-особенному. Группа «Любэ» и песня под названием «Если» в эфире радио «Пурга».

тебе не спится, в лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне всех гурманов и тех, кто любит просто вкусно поесть. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». И в этом выпуске приготовим с вами давгу – белый лезгинский суп. Что нам для него понадобится? 800 мл йогурта, 500 мл воды или овощного бульона, 50 граммов риса, 1 яйцо, 1 столовая ложка муки, 150 граммов зелени, укропа, кинзы и мяты, 100 граммов шпината, столовая ложка сливочного масла для заправки, зубчик чеснока, соль, черный молотый перец и лимонный сок по вкусу. Как готовим? Промываем рис и отварим до полуготовности. В миске смешиваем йогурт, 300 мл воды, добавляем муку и яйцо. Хорошо взбиваем до однородной массы, чтобы не было комочков. Поставим на слабый огонь кастрюлю с отваренным рисом. Тонкой струйкой вливаем йогуртную смесь, постоянно помешивая, чтобы не свернулось. Когда суп прогреется и слегка загустеет, не доводите до сильного кипения. Добавьте мелко нарезанную зелень и шпинат. Прогреваем еще 2-3 минуты. Солим, перчим, добавляем по желанию выдавленный чеснок и немного лимонного сока. Это освежит вкус. Снимаем с огня, добавляем растопленное сливочное масло для аромата. Давга традиционно подается теплой или охлажденной. Отличная альтернатива нашей окрошке. Готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Услышимся в эфире.
0: Сели, поели.

0: Ну что ж, Даша с песней «Предупреждением». Смысл прозрачный, не лезь, не путай, не создавай лишних волн там. Вообще, сколько в жизни ситуаций, когда все было хорошо, пока кто-то не пришел и не начал мутить воду. Слухами, домыслами, лишними вопросами, а стоило бы просто отойти в сторону и не мешать людям быть счастливыми. Знаете, есть хорошее правило. Если не можешь помочь, хотя бы не мешай. На часах 12:52, время летит незаметно. Не буду вам мешать наслаждаться музыкой, потому что впереди вас ждет группа «Пицца», коллектив Сергея Приказчикова, чьи мелодичные хиты, мне кажется, уже более 10 лет звучат из каждого второго окна летом. Ну, так как у нас осень, поэтому будем наслаждаться осенней улыбкой от пиццы. И не пропустите братьев Гаязов.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио «Пурга».

0: а я хочу, чтобы вы не переключались, слушали радио Пурга, потому что после Хабиба мы сразу же влетаем в новый час на радио Пурга. Всем еще раз доброго дня, у микрофона Арина Припелкина, на часах 13.02, почти 03, суббота, 12 сентября. За окном в Анадыре сейчас переменная облачность, на термометрах плюс 11, дует легкий ветерок. Сегодня в календаре сразу два потрясающих и очень теплых повода. День семейного общения, как я уже говорила, и Международный день вязания крючком. Поэтому от всей души желаю вам сегодня связать самые крепкие ниточки любви и, конечно же, доверия со своими близкими, чтобы в доме всегда было так же тепло и уютно и душевно, как в любимом вязаном свитере. И чтобы поддержать это классное настроение, предлагаю просто спеть все вместе. На очереди группа «Добро» с хитом «Давай запоем». Делайте радиоприемники погромче и никуда не переключайтесь. Впереди еще целый час отличной музыки на нашей волне.
1: Радио номер один на Чукотке. Радио
2: «Пурга». Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах, кем я был и кем я стал.

девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте категоризации, когда мозг автоматически раскидывает людей по полочкам, и это меняет наше восприятие. Вы видите человека в строгом костюме и с портфелем. Мозг мгновенно вешает ярлык «серьезный бизнесмен». Вы подсознательно ждете от него деловых советов, а он может оказаться начинающим актером, который просто взял костюм на прокат. Или вы встречаете седого мужчину в очках. Категория «мудрый профессор» включается сама собой. Вы слушаете его очень внимательно, а молодой парень в худи рядом кажется несерьезным, хотя именно он написал гениальный код для вашего приложения. Мозг здесь не предвзятый, он просто экономит энергию. Оценивать каждого человека с нуля – это слишком долго и затратно. Категории работают как быстрые ярлыки в большой библиотеке. Но вот вам совет на день. Если ловите себя на мысли, что он точно такой-то, то сделайте паузу. Задайте этому человеку один неожиданный вопрос. Это мгновенно сломает шаблон и покажет реального собеседника. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто использовал готовые ярлыки для экономии времени. А мы с вами теперь знаем. Один неожиданный вопрос сбивает настройки категоризации и позволяет увидеть реальные факты о человеке.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Джукбокс трио и сплошное «я-я-я», но мы-то знаем, где слишком много «я» и мало «мы» в отношениях начинаются проблемы. Но ученые спешат на помощь. Французские исследователи целых 10 лет выводили математическую формулу любви и выяснили, секрет крепких пар не в том, чтобы не ссориться, а в скорости примирения. Если долго дуться, пара падает ниже устойчивости, и все, финал. В будущем нам вообще обещают, что искусственный интеллект будет присылать уведомления на телефон. Риск расставания, например, 90%. Срочно обнимите партнера. Вот она, романтика 21 века. Ну, а пока нейросети не лезут в наши чувства, послушаем красивый трек о том, как эти самые чувства тускнеют. Норвежский диджей Алан Уокер и его хит «Faded» делайте громче уже вот-вот.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Замучились отмывать кисти для макияжа? Вот гениально простой способ.

0: Намыльте ворсинки шампунем и энергично проведите ими поперек зубцов расчески гребня. Грязь уйдет за секунды, и кисти станут как новые.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Ну что ж, Гуччи Карлос Сантана с хитом «Smooth». Хотя, мне кажется, тут не только Сантана, но еще, конечно же, жгучий Роб Томас. Его голос более жгучий, чем гитара Сантаны. Хотя, конечно же, кипели латиноамериканские страсти, безусловно. У нас своя суровая северная романтика. Ну и я знаю, что прямо сейчас очень суровую клумбу за остановкой метро сносят, чтобы построить новый арт-объект, руки сложенные в форме сердца. Но знаете, в чем кроется самое искреннее проявление любви горожанам? Вместе с сердцем там обновят изоляцию теплотрассы и починят теплый остановочный павильон. Согласитесь, настоящая забота по-анадырски. Сначала сделать остановку теплой, а уж потом радовать нас высоким искусством. И раз уж в нашем городе появляется новый символ любви, следующий трек бьет прямо в цель. «Now is Warning» с отличной песней «Tu Corazón», что с испанского так и переводится. «Твое сердце». Делаем громче и слушаем только его.

Город Анадырь был основан в 1889 году как самый северно-восточный форпост Российской империи под именем Новомариинск. В честь открытия нового поселения в устье реки Анадырь был дан салют из орудий парусно-парового клипера «Разбойник». В Анадыре можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

Ну что, Five to Family, Fargo пели нам про то, как хочется нажать на кнопку перемотай. Знаете, как иногда не хватает такого магического пульта в реальной жизни. Съел торт в полночь, нажал на реверс, ляпнула глупость, перемотал обратно, как ни в чем не бывало. Но, увы, пульт есть только от телевизора. Время неумолимо бежит вперед, и на наших студийных уже 13.52. Раз уже прошлое не перемотать, остается только одно – принимать перемены. Именно так называется следующий трек «Changes». И я уверена, что вы им насладитесь. Его, кстати, записали французские диджеи Fool и Wadat, взяв за основу песню австралийцев «Пнау» и добавив туда невероятно прилипчивый детский хор. Так что забываем о сожалениях, принимаем перемены и просто танцуем, делая громче любимое радио Чукотки «Радио Пурга». Yeah.

0: Над Анадырем тоже тихо плывут облака. И, слушая Куртукову, с улыбкой я ворвалась в новый час на радио «Пурга». Всем доброго и уютного дня. В студии Арина Перепелкина. На часах 14.03. Суббота, 12 сентября по-прежнему. Погода радует. За окном та самая переменная облачность. Плюс 11. Дует легкий ветерок. В календаре сегодня сразу много чудесных праздников. Во-первых, еще раз повторюсь, день семейного общения. Не упустите эту возможность. И неофициальный, но очень красивый день осенних цветов. Знаете, осенние цветы вроде бы бархатцев и настурции настоящие стойки. Они цветут до самых заморозков. Своими яркими красками не дают впасть в осеннее уныние. Жаль, их практически не видно в этом году. Но я желаю вам душевно пообщаться с близкими. Обязательно добавить в этот выходной ярких красок. Ну и как именно это сделать безошибочно, подскажет наш следующий исполнитель в эфире «Джаз да Урен» с очень правильным призывом.
1: Не спи, а то замерзнешь. Радио «Пурга».

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Сколько бы ни изощрялись дизайнеры, глобального переворота в деловом гардеробе не происходило уже пару столетий. Мужской классический костюм неизменен. Можно по случаю выбрать какой-нибудь неожиданный цвет, вроде темно-фиолетового, но базой остаются черная и серая двойки. Твоя задача лишь облагородить их правильными аксессуарами. Даже самый дорогой шерстяной пиджак можно испортить кричащим галстуком. Да и хронометры, усыпанные драгоценными камнями, в деловом мире будут смотреться вызывающе. Сдержанный стиль и достойное качество – вот главные козыри. И даже если ты пока не можешь себе позволить купить дорогой костюм, не поскупись на хороший ремень и кошелек. Эти мелочи создают стиль. Ремень можно подбирать в тон ремешку часов, но лучше, если его цвет будет сочетаться с портфелем. Впрочем, в последнее время допускается подбирать ремень в тон рубашки. Например, пару голубой рубашки может составить темно-синий ремень. А что касается бумажника, то он в идеале сочетается по цвету с портфелем или же с ремнем и деловыми туфлями.
0: Территория мужчин.
1: Наверняка ты прочитал тысячу и одну статью о том, как сделать тренировки эффективнее, но, возможно, даже не задумывался о том, что восстановление тоже важнейший момент в построении тела. Специалисты утверждают, что если тренироваться после 21 часа, то эффект снижается наполовину. Ведь спать ты ляжешь уже после полуночи, лишив себя пары часов отдыха. Ты становишься сильнее, когда чередуешь нагрузку и восстановление. В конце концов, мышцы растут не во время самой тренировки, а после нее, пока расслабляешься. Так что позаботься о том, чтобы сон был полноценным. Привык засиживаться у компьютера? Поставь себе будильник на то время, когда пора в кровать. А интернет вообще лучше отключить за 2 часа до сна, чтобы не будоражить мозг нескончаемым информационным потоком. И, наконец, сделай так, чтобы телу было удобно. Подбери подходящий матрас и постельное белье из натуральных материалов. Экономить на постели – не лучший вариант, если учесть, что мы проводим в ней треть своей жизни.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Ну что, по городам отправились вместе с Анной Немченко про путешествие. Я как раз тут наткнулась в сети на очередной рейтинг самых красивых городов России. Знаете, там все предсказуемо. Питер, Казань, Калининград, спору нет. Архитектура потрясающая. Но эти эксперты явно не бывали у нас на Чукотке, потому что мы-то с вами знаем, самый красивый город. Это не тот, где много лепнины на фасадах. Это тот, где вовремя дали отопление, а по пути за хлебом тебя не сносит ледяным ветром. Согласитесь, вот она, истинная эстетика. В общем, рейтинги рейтингом, а красота — понятие абсолютно субъективное, и у каждого она своя. Красота. Как раз об этом будет петь нам Звонкий в следующем треке. Лаконично называется трек «Красота». Ну, а если хотите услышать еще про одно красивое место, не пропустите программу «Вместе далеко пойдем» сразу же после Звонкого и еще одного трека.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Снег для нас не диковинка, но сегодня я расскажу вам о месте, где он превращается в настоящее волшебство. Это Шерегеш, горнолыжная столица Сибири и сердце горной Шории на юге Кузбасса.
2: Приготовьтесь к новому маршруту.
1: Гора Зеленая покрывается снегом уже в ноябре и не снимает этот наряд до мая. А на вершинах Мустага и Кургана белые пятна не тают даже в июльскую жару. Мустаг у шорцев, коренного народа этих мест, считается священной горой. Панорамы здесь такие, что невольно замираешь.
2: Неизвестные земли.
1: Зимой в Шерегеше раздолье и для новичков, и для профессионалов. А если лыжи вам не по душе, добро пожаловать в Хаски парк. Представьте, 8, а то и 10 пушистых ездовых собак мчат нарты по лесной трассе со скоростью до 35 км в час. Такой восторг испытывают и дети, и взрослые.
2: Еду, куда хочу.
1: А еще здесь можно отправиться на дог-трекинг. Подъем в гору в паре с четвероногим другом. На вас наденут специальный пояс, на собаку шлейку, а рядом будет идти инструктор. Только не забывайте отдавать команды хвостатому напарнику.
2: Следующая локация.
1: Есть в Шерегеше и место с говорящим названием – Оленигеш. На оленей ферме можно погладить оленей, рыжего лиса Григория и белоснежного самоеда Умку. А потом согреться в юрте горячим чаем и послушать истории оленеводов.
2: Путешествие без преград.
1: Что нужно после целого дня на морозе? Конечно, расслабиться в спа. Кедровая сауна, нежный хамам, гидромассаж с видом на горы и чай с таежными травами быстро вернут вам силы. И обязательно загляните в ресторан «Каритшал». Он находится на высоте 1270 метров. Здесь вам предложат строганину, блюда из дичи и десерты с сибирскими ягодами. А из окон открывается панорама, от которой невозможно отвести взгляд.
2: Открываем новый горизонт.
1: Летом Шерегеш раскрывается с другой стороны. Работают подъемники, в прокате выдают велосипеды, а пешие маршруты ведут к снежникам, настоящему снегу посреди июля. По таежной реке Мрасу курсируют лодки и катамараны. Хотите, гребите сами, хотите, просто любуйтесь пейзажами и погружайтесь в таежный дзен. А самых смелых ждет полет на параплане с вершины горы Зеленой. 10 минут над горами, и мурашки по коже гарантированы.
2: Смотрим на карту.
1: Удобнее всего добираться через Новокузнецк. Оттуда до курорта можно доехать на электричке «Шерегеш-экспресс», а также на автобусе или машине. 3,5 часа, и вы на месте.
2: Напоследок.
1: Зимой возьмите термобелье, шерстяные носки и балаклаву. Морозы здесь достигают 30 градусов. Телефон держите во внутреннем кармане и возьмите с собой внешний аккумулятор. На морозе гаджеты разряжаются мгновенно. А из гостинцев привезите близким кедровые орешки, мед, варенье северных ягод или пуховый платок. Так что собирайтесь, выбирайте сезон, формат, и пусть поездка будет в удовольствие.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Ну что ж, группа «Танцы минус» и их бессмертная половинка на радио «Пурга». У микрофона по-прежнему Арина Перепелкина. Ну и слова Петкуна, который пел о том, как важно найти свою половинку. Ну вот парадокс, даже если мы ее найдем, скоро мы разлучимся с ней разговаривать. Ученые тут бьют тревогу, говорят, все не очень хорошо, потому что за последние 15 лет мы стали произносить на 5000 слов в день меньше. И правда, зачем открывать рот? С кассиром болтать не надо, есть касса самообслуживания. Звонить друзьям тоже лень, проще кинуть мемчик или записать голосовое, которое они послушают на скорости 2x. Мы превращаемся, друзья, в молчунов-одиночек, а ведь именно живой разговор со всеми его неловкими паузами и интонациями лучше всего снимает стресс и качает наш мозг. Так что лучший антистресс на сегодня – прямо сейчас набрать номер старого друга, а не строчить ему мессенджер. Ну и пока идут гудки, слушайте радио «Пурга» и Майкла Джексона в эфире.

про-чукотку.ру. Новостной портал о жизни Чукотского автономного округа. Факты, события, комментарии, авторские колонки. Все, чем живет Чукотка сегодня. На сайте про-чукотку.ру.

Алексей Воробьев на радио Пурга. Все-таки молодец. Взял три самых главных слова, добавил бодрый бит и готова хит на все времена. Говорить «я тебя люблю» — это, конечно, прекрасно, но давайте слова словами, а настоящая проверка чувств — это то, какое расстояние человек готов преодолеть ради вас. Согласитесь, одно дело лениво отправить сердечко, и совсем другое — добраться до человека сквозь суровую чукотскую метель или тысячи километров. Кстати, о времени на пути друг к другу. На наших студийных уже 14:52, и раз уж мы заговорили о том, как важно не просто говорить, но и стремиться навстречу, на очереди очень подходящий трек. Свежий, стильный поп-проект «Заполя».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Мемориальную табличку в честь фронтовика открыли в Провидении. Торжественная церемония прошла накануне в районном суде. Как сообщили в муниципалитете, табличка посвящена участнику Великой Отечественной войны, жителю поселка Провидение. Николай Карпов родился в 1921 году, окончил Ярославское пехотное училище и сразу ушел на фронт. Воевал на Волховском, Западном и Втором Украинском фронтах, командиром взвода разведки, помощником начальника штаба полка. Был дважды тяжело ранен, контужен, за мужество награжден орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией. После войны работал в морском порту поселка, а в 1965 году стал народным заседателем суда Провиденского муниципального округа. Мемориальная табличка – это знак уважения к подвигу Николая Карпова и напоминание новым поколениям, что настоящий героизм проявляется как на фронте, так и в мирной жизни. Мероприятие прошло в рамках акции «Память поколений. Пульс времен». Предварительное голосование в Анадырском муниципальном округе завершено. На этой неделе избирательная комиссия отработала в 12 точках на территории так называемого Марковского куста. Этот трехдневный тур охватил сельхозпредприятия Марковский, Воежское, имени первого ревкома Чукотки, базы Серная и Афонькина, а также метеорологической станции НМУВИЭ. В общей сложности своим правом выбора воспользовались 60 человек. Члены избирательной комиссии муниципалитета перемещались между селами, где к ним присоединялись местные коллеги. А затем с помощью проводников искали бригады в тундре. В итоге все оленеводы сделали свой выбор. Напомню, что основной период голосования стартует уже через неделю и пройдет с 18 по 20 сентября. В эти дни в округе выберут депутатов Государственной и Региональной думы, а также депутатов в Провиденском муниципальном округе и уполномоченного главы села Нешкан. В этом эпидсезоне прививку от гриппа должны получить не менее половины россиян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Для уязвимых групп населения показатель должен быть еще выше, не менее 75%. В ведомстве отмечают, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из групп риска. В этом сезоне состав вакцин полностью обновили по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. В регионы планируют поставить больше 56 миллионов доз препарата в рамках национального календаря прививок. По прогнозу Роспотребнадзора, интенсивность эпидемического процесса будет сопоставима с сезонами 2022-2023 года. Российская экономика за последние три года выросла более чем на 10%. Об этом Владимир Путин заявил на деловом форуме БРИКС, сообщает Москва-24. По словам президента, с 2023 по 2025 годы ВВП страны прибавил 10,3%, а темпы роста российской экономики в этот период превышали среднемировые. Владимир Путин также заявил, что Россия открыта для новых совместных проектов в промышленности, торговле и туризме. Кроме того, страна готова вместе с партнерами развивать международные транспортные маршруты и участвовать в обеспечении мировой энергетической и продовольственной безопасности. И в завершении выпуска: получать разрешение на посещение российских заповедников и национальных парков станет проще. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правительство, все федеральные учреждения Минприроды должны подключить такую возможность к госуслугам до декабря следующего года. Сервис уже работает для части особо охраняемых территорий. Через него можно оформить разрешение для всей семьи, льготное посещение и в некоторых случаях въезд на автомобиле. Сейчас к системе подключены только несколько десятков заповедников и национальных парков. Список планирует постепенно расширять. На этом пока все. До встречи в эфире.
2: Радио.

Но если вам без меня никак, тогда я вернулась, Арина Перепелкина, и с прекрасным настроением врываемся в новый час нашего эфира. Уже 15.07, по-прежнему суббота, 12 сентября. За окном в Анадыре все так же переменная облачность, можно следить за облаками. Температура пока плюс 11, прохладный ветерок, а в календаре сегодня крайне забавное сочетание: день семейного общения и международный день борьбы с мигренью. Знаете, мне кажется, здесь есть очень тонкая связь, поэтому от всей души хочу вам пожелать, пусть разговоры с вашими родными приносят только радость, уют и поддержку. И никогда не становятся причиной головной боли, потому что, когда близкий человек рядом, любые проблемы решаются в два счета. Именно об этом у нас дальше будет петь Доминик Джокер. Так что делайте приемники погромче, никуда не уходите, впереди еще целый час отличной музыки.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В самом сердце Великого Байкала есть остров, который байкальские ветра высекали тысячелетиями. Место, где легенды живут в каждом камне, а воздух наполнен древней силой. Приглашаю вас на остров Ольхон.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Символ и сердце острова – скала-шаманка. Она возвышается над водой, овеянная преданиями бурятских шаманов. Это не просто красивая скала. Это место силы, где чувствуется дыхание самого древнего и глубокого озера на планете.
2: Экспедиция продолжается.
1: Каждый сезон раскрывает Ольхон по-новому. Летом его берега – это песчаные пляжи, идеальные для каякинга и сапсерфинга. А водные прогулки на катере откроют вам самые потаенные бухты. Зимой же, особенно в феврале-марте, Ольхон преображается. Вы сможете пройтись по хрустально-прозрачному льду, увидеть сказочные торосы и покататься на коньках по зеркальной поверхности Байкала.
2: Время погрузиться в новое.
1: Добираться лучше всего через Иркутск или Улан-Удэ, а оттуда на пароме или на машине. И важный совет. Жилье здесь стоит бронировать заранее, особенно в разгар лета или ледового сезона. А если захотите исследовать дальний уголок острова, выбирайте подготовленный транспорт.
2: Финальный аккорд.
1: Ольхон – это путешествие для души, для семей, которые ищут настоящее приключение, для влюбленных пар и для каждого, кто готов услышать тихий, мощный голос природы. Помните, самые сильные впечатления те, что мы находим вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

не стареющий Леонид Агутин и его трек «Парень чернокожий». Поет о весьма приметном парне, но куда ему до героя спортивных новостей этой недели? Не знаю, вы слышали или нет, но за взрослую сборную Катара по волейболу сыграл 13-летний мальчик. Представляете? Мубарак Муса в 2012 года рождения. Правда, есть один нюанс. Рост этого ребенка 2 метра 10 сантиметров. Представляете? 13 лет, 2 метра 10 сантиметров. Парень просто вышел на площадку, разгромил взрослых мужиков, став лучшим бомбардиром. Соперники, которые старше его минимум лет на 10, до сих пор в шоке. Главный вопрос мировой общественности: чем вообще мама кормила этого школьника на завтрак? Кто-то скажет, что такой двухметровый феномен — это какая-то ошибка природы или генетическая случайность, но мы-то с вами знаем, что в этой жизни все абсолютно закономерно. Следующий трек только подтверждает это. Будет мод с треком «Случайности не случайны».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы смотрите на человека в упор, но видите лишь размытое пятно. Вы не узнаете даже близких друзей по лицу, зато вы слышите шаги за спиной и точно знаете – это ваш коллега. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто не различает лица, но узнает других по походке. Речь о реальном состоянии, которое называют лицевой слепотой. Мозг таких людей просто не обрабатывает черты лица. Они компенсируют это, запоминая уникальные детали. Они запоминают ритм шага, наклон плеч или звук каблуков. В Великобритании исследователи изучают эту особенность. Участники экспериментов определяют знакомых по видеозаписям ходьбы с точностью до 90%. В Японии разработали приложение, анализирующее особенности движений. Программа подсказывает пользователю имя прохожего по его походке. И да, такие люди развивают удивительную наблюдательность. Они замечают длину шага и раскачивание бедер. Они видят, как человек держит руки при ходьбе. Конечно, бывают и забавные ситуации. Кто-то здоровается с манекеном в магазине, приняв его позу за знакомого. Другой раз человек уверенно машет рукой незнакомцу из-за похожей походки. А один студент узнает преподавателя за квартал по характерному шаркающему шагу. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. На сегодняшний день лицевой слепотой страдают около 2% населения Земли. Ученые разрабатывают методы коррекции этого состояния с помощью тренировок зрительного восприятия.
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз? –

Так, песня про жизнь, которая иногда поворачивается к тебе совсем не той стороной. Резко, без предупреждения. Ну, вот так вот. Группа «Русский размер». И, кстати, мне кажется, Италия сейчас понимает эту песню буквально. После месяцев изнуряющей жары страну накрыли, представляете, ливни и грозы. Только в Тоскане за 12 часов 63 тысячи ударов молний. Затопленные дороги, поваленные деревья. Итальянское лето просто встало и ушло без объяснений. Вот так, как в песне. С поездкой туда пока, пожалуй, стоит немного повременить. Если планируете, мне кажется, у них в последнее время вообще с этим как-то не удается. Те самые времена, когда мы любили думать о том, что поедем в Италию, завершены. Теперь там что-то невообразимое, необъяснимое. Мне кажется, это началось все в 2020 году. Но уж Италия сама себя отменила. Давайте встречать итальянский привет по-русски. Блестящий «Чао, бамбино» в эфире радио «Пурган». Прям

0: Дашь закурить?
1: Да нет, да зачем, да перестань! На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: Да, Ник Рин, Артик Асти и трек Nobody Like You на волнах радио Пурга. И нет никого похожего на тебя. Поют ребята красиво, конечно. Каждому хочется быть для своей половинки самым идеальным и неповторимым. Ну, одно дело оказаться безупречным на первых свиданиях и фильтрах. А вот настоящая проверка на уникальность начинается дома, когда ты без укладки в растянутой домашней футболке. Человек смотрит на тебя и понимает, что ты все равно лучше всех на свете. Кстати, на студийных 15.52, и надеюсь, мы для вас лучшие на свете, и вы слушаете радио Пурга в эту субботу, которая в самом разгаре, идеальное время, чтобы расслабиться, снять все маски и просто быть собой. Как раз об этой честной, уютной, совершенно искренней любви поют парни из группы «Градусы» далее в нашем эфире. Абсолютно голая, без макияжа, та самая красота, которая иногда вдохновляет мужчин, и наш проект «Мэкан» будет ставить точку в этом часе с треком «Отпускаю».
1: Радио Пурга.

Душевный трек от Басты и Зиверт «Не болей» задали правильный тон новому часу на радио Пурга. Всем доброго субботнего дня. В студии все еще Арина Перепелкина на часах 16.05. Сегодня 12 сентября. За окном в Анадыре переменная облачность плюс 11. Солнышко уже заглядывает в окно в студии. Это говорит о том, что время близится к вечеру. А вообще сегодня весьма забавный повод отметить день заглядывания в окна. Человеческому любопытству просто нет предела. И пусть психологи считают эта привычка абсолютно праздная и бесполезная. Но признайтесь, кто из нас не заглядывал вечерами на чужие светящиеся окна? Я от всей души желаю вам, если уж и подглядывать за кем-то, то видеть там только радость, смех и домашний уют. Тем более, что сегодня отмечается большой праздник – День семейного общения. Вот посмотрите, научитесь, найдите это семейное общение и общайтесь тоже. Главное в этом деле ничего не перепутать. Как раз об этом будут петь дальше у нас девчонки из группы «Серебро». Включаю трек «Перепутала», ну а вы делаете приемники погромче, никуда не переключайтесь. Впереди целый час отличной музыки.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: предметная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. Давно уже не является секретом то, что во все времена многие представители власти пытались наколоть вышестоящих чиновников.
3: И Франция в этом не была исключением.
4: Вот ну и король у нас, а? Ну черта с два его проведешь.
5: Да не то слово. Я тут недавно хотел под предлогом повышения уровня экономики парочку миллиончиков налево пустить. Не получилось, ну. Все документы досконально изучил, все проверил. Чуть было по шее от него не получил.
4: Ты по шее. Один ваш предшественник, понимаете, за такие делишки головы лишился.
5: Мама, так что же делать-то? Как зарабатывать на хлеб насущный?
4: Ждать, дорогой мой. Ждать. Еще раз, если, батенька, ждать.
3: И только 12 сентября 879 года мечта многих придворных мошенников сбылась.
2: В этот день королем Франции стал Карл III. Уровень коррупции и казнократства при нем повысился, а за излишнюю доверчивость современники прозвали его «простоватый».
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: Что же они принесли? Женю Трофимова и «Комнату культуры» про большую авиацию и про большую любовь. Ну, а тем временем большая авиация становится личной. Представляете, в Кемерове начали собирать первые российские летающие электромобили. 5 штук уже раскупили частники. Задумка вообще отличная. Сел, вертикально взлетел и миновал все пробки. Но есть пара нюансов. Во-первых, батареи хватает всего на 30 минут, так что до соседнего города не дотянуть, а во-вторых, у них жесткий лимит по весу пилота. Максимум 110 килограммов. То есть, если вы надели тяжелую чукотскую зимнюю куртку и плотно пообедали, есть риск просто не оторваться от земли. В общем, пока технологии заставляют пилотов сидеть на диете, я предлагаю парить в облаках исключительно от классной музыки и красивых голосов. На очереди очень стильный дуэт «Убель» с песней «Пой меня». Делайте радиоприемник погромче и слушайте радио Пурга.
2: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Что если после даже конца времен вас ждет какой-то лимбо с четырехлетним путешествием к месту вечного покоя, а вашим проводником станет скелет в костюме, который работает обычным турагентом? В студии Борис Медведев, и сейчас о том, что все еще может вас удивить и скрасить не один вечер.
2: Киберминутка.
1: Сегодня достаем с полки игру, которая смешала нуар, мексиканскую эстетику, черный юмор и классические приключения. И получила совершенно неповторимый результат. Это Грим Фантанго. Вы играете за Мэнни Калаверу, сотрудника департамента загробия. Его работа — продавать душам билеты в путешествие к месту вечного покоя. Но с одной из таких душ все идет совсем не по плану. Ну и дальше начинается настоящее приключение. Вы исследуете локацию, разговариваете с персонажами, собираете предметы, решаете головоломки. Причем иногда решение нужно буквально выстраивать по кусочкам. Найти нужный предмет, понять, с чем его использовать и догадаться, как все это связано с окружающим миром. Но главная фишка даже не отдельные загадки. Это атмосфера. Вместо привычного фэнтезийного загробного мира здесь огромный город мертвых, где скелеты ходят в костюмах 40-х годов, работают в офисах, ездят на машинах и ведут себя так, будто бы ничего необычного вообще не происходит. Все это смешано с детективом, криминальным нуаром и мексиканскими мотивами, разумеется. И именно сочетание историй, персонажей, юмора и визуального стиля превратило «Грим Фанданго» в культовую приключенческую игру. Оригинал 1998 года получил на Metacritic впечатляющие 94 балла из 100, что явно много. А в 2015 году вышла обновленная версия для современных платформ. Так что если хочется не очередной боевик или RPG, то смело смотрим в сторону Grim Fandango для игроков старше 16 лет. Вот мы и вернулись из игрового архива. С вами был Борис Медведев. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.

Ну да, про то, где там лучше, светлее группы Иванушки. Их небо, но пока одни смотрят вверх, другие смотрят строго вниз. И очень, кстати, профессионально. Представляете, на кладбище Венгрии прошел чемпионат мира по копанию могил. 19 команд. Задача была яма 2 на 0,8 метра глубиной, 1,6 метра за 2 часа. Россию, кстати, представлял блогер и сотрудник новосибирского крематория. Заняли мы 7 место. В прошлом году были последними, так что прогресс налицо. Подвели всего 7 сантиметров до нужной глубины. Обидно. Победили венгры за 1:20. Видимо, практика решает. Ну и я уверена, что от этой новости пора переходить плавно и неизбежно к классике танцпола. Ну, чтобы было не так обидно. Будем слушать Софи Элис Бэкстер и композицию «Murder on the Dance Floor». Убийство. Но на танцполе исключительно в хорошем смысле. В эфире «Радио Про».

0: baby, I'm a fireball.
1: Семья, прошу к столу.
2: Мам, да сейчас доиграю.
3: Ну, мам, я не хочу суп.
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня в меню удивительное блюдо с интересной историей и оригинальным вкусом. Сытное и легкое. С ним связана весьма печальная легенда. Красавица Эзо была выдана замуж без ее согласия за мужчину, влюбленного в другую. Брак был недолгим и несчастливым. Эзо вышла замуж еще раз, но там были сложности со свекровью. Она сильно скучала по родным, особенно по маме, и этот суп готовила с мыслями о ней. Именно эта история принесла популярность данному густому первому блюду, и суп невестки Эзы стали готовить, как правило, накануне свадьбы. Предлагаю проверить хвалебные отзывы об этом супе на личном опыте. Что нам понадобится? 1,5 литра воды, 50 граммов булгура, 150 граммов круглозерого риса, 100 граммов красной чечевицы, 1 столовая ложка томатной пасты, 1 луковица, зубчик чеснока, растительное масло, соль, молотый черный перец, копченая паприка, сушеная мята и лимон для подачи. Начинаем готовить. Лук и чеснок мелко режем и обжариваем на растительном масле в кастрюле с толстым дном. В ней же будет вариться суп. Добавим томатную пасту, черный перец и паприку, а также промытый рис, булгур и чечевицу. Заливаем кипятком, доводим суп до кипения и варим примерно 30 минут на слабом огне. Добавим в конце готовки сушеную мяту и соль. Суп невестки Эзы готов. Традиционно его подают с лимоном, нарезанным клиньями, чтобы удобно было выдавить сок прямо в тарелку. Вот и все. Приятного аппетита и до встречи на кухне.
1: Сели, поели!

слушаешь такие песни и понимаешь, как же мы все-таки любим витать в этих самых облаках. Строим воздушные замки, придумываем в голове идеальные сценарии, а потом спускаемся на землю и сталкиваемся с суровой реальностью. Группа с амбициозным названием «Казаки» делают хиты в эфире радио «Пурга», свой кавер на песню «Облака». Ну и пока мы тут спускались с небес на землю, на наших студийных накапало циферки 16-53. И раз уж речь зашла о романтических недопониманиях, на очереди настоящий музыкальный гимн всех запутанных ситуаций, шикарная и неподражаемая Ева Польна с ее невероятным хитом о том, как два человека могут очень красиво друг друга не понимать.

0: Хорошая музыка действительно живет вне времени, как и наше позитивное настроение на радио Пурга. Всем доброго вечера, в студии Арина Перепелкина. И мы бодро начинаем новый час нашего эфира на часах 17.03, суббота по-прежнему, 12 сентября, и за окном в Анадыре переменная облачность, плюс 11. Весь день не меняется погода, чудесно. Сегодня очень правильная дата, Всемирный день оказания первой помощи. И я от всей души желаю, чтобы в вашей жизни единственная экстренная помощь, которая вам когда-либо понадобится для спасения, был вкусный горячий чай, крепкие объятия любимого человека и вовремя включенная песня. Пока она не появилась в эфире, на всякий случай напомню, что у нас в этом часе для вас специально безопасная дорога, поэтому это тоже важно услышать. Ну и музыкальную таблетку от осенних хандры я вам прямо сейчас выпишу. Будем экстренно согреваться. На очереди Люся Чеботина и ее «Жаркое солнце Монако». Делайте приемники громче, никуда не переключайтесь. Целый час отличных хитов.
1: И птицы полетели на юг. Радио

0: «Безопасная дорога». Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
1: Задача госавтоинспекции – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
2: Ветел я сенью, а сиарке ты тел янгарка на атово мыс оторе оравес оторе тэпэ так тваргне так сайвама. Радио Пурга за безопасность дорожного движения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. И сегодня я хочу поговорить о том, как и с какого момента считают стаж вождения. На этот счет существует множество мифов и заблуждений. Например, такие: стаж зависит от вписания в страховку или владения автомобилем. А если у тебя есть права, но ни в одном полисе ОСАГО ты не был вписан, стаж останется нулевым. Еще одно заблуждение. Иностранный стаж по зарубежному водительскому удостоверению зачисляется автоматически. Некоторые считают, что стаж по разным категориям прав суммируется. Давайте подробно разберемся, что такое водительский стаж, с какого момента он исчисляется и как влияет на страховку.
3: Как рассчитывается водительский стаж?
1: Стаж всегда отчитывается с даты выдачи первого водительского удостоверения и до текущего момента. Он идет непрерывно, даже если со дня получения прав водитель ни разу не садился за руль. Так, если водительское удостоверение выдано в сентябре 2016 года, то в сентябре 2026 года стаж составляет ровно 10 лет. Он всегда кратен одному целому году, поэтому если с момента оформления прав прошло менее 12 месяцев, официальный стаж приравнивается к нулю. Например, при получении прав в январе этого года, к ноябрю официальный стаж будет нулевым. На стаж не влияют отсутствие страховки или собственного автомобиля, перерывы в вождении, получение новых водительских прав, лишение прав за нарушение правил дорожного движения. Если в водительском удостоверении открыта новая категория, стаж на нее считается отдельно, также с момента получения.
3: На что влияет стаж вождения? Страховка.
1: Главная финансовая ценность водительского стажа становится очевидна при расчете цены полиса ОСАГО. Стаж влияет на коэффициент возраста и стажа, который входит в формулу итоговой стоимости полиса. Страховщики считают, что чем опытнее водитель, тем реже он попадает в аварии. Поэтому чем больше стаж и выше возраст, тем дешевле, при прочих равных, обойдется страховка. Диапазон коэффициента возраста и стажа, установленный Центробанком на 2026 год, составляет от 0,76 до 2,27. 0,76 будет у водителя старше 59 лет со стажем более 14 лет. Максимальный же размер коэффициента возраста и стажа 2,27 будет у водителя-новичка без опыта вождения возрастом от 18 до 21 года. Нужно учесть, что если в полисе отмечены несколько водителей, то при расчете цены страховки применяется самый высокий коэффициент возраста и стажа из всех вписанных водителей. Стаж вождения влияет на коммерческие и пассажирские перевозки. Федеральный закон о такси номер 580 ФЗ устанавливает минимальный стаж для водителей такси 3 года, а для автобусных перевозок, организованных групп детей, не менее 1 года из последних 2 лет. Приказ Минтранса номер 282. Стаж также влияет и на краткосрочную и долгосрочную аренду автомобилей. Столкнуться с ограничениями можно даже в каршеринге. Допустим, доступ к ряду сервисов ограничен по стажу вождения. Требования варьируются, но обычно минимальный стаж составляет 1-2 года, а для автомобилей премиум-класса – от 6 лет.
3: Как узнать свой стаж?
1: Самый простой способ – посмотреть прямо в правах. На обратной стороне водительского удостоверения дата может быть указана сразу в двух графах. Ориентироваться на столбец 10 нужно, если водительское удостоверение получено впервые. По истечении срока его действия год начала стажа чаще всего указывается только в графе номер 14. Исключение – допуск к управлению несколькими категориями транспортных средств, полученный в разное время. Тогда дата, от которой отчитывается стаж, скорее всего, так и останется в столбце 10, а в пункт 14 внесут год начала самой старой категории. Узнать свой водительский стаж можно на портале госуслуги через сервис «Получение сведений о водительском удостоверении». Еще одно устойчивое заблуждение – некоторые считают, что стаж равен реальному опыту вождения. И это самое частое заблуждение. Водительский стаж – это формальный период времени с даты выдачи первого удостоверения до текущего момента. Если человек получил права 10 лет назад, но за руль сел только вчера, для закона страховых компаний его стаж составит полные 10 лет. Реальная частота поездок на этот показатель никак не влияет, поэтому выгоднее сдавать экзамен как можно раньше. Стаж будет копиться даже без автомобиля в гараже. Стаж также не прерывается после лишения прав или замены документа. Многие считают, что если водителя лишили прав или он просто вовремя их не поменял, например, по истечении 10-летнего срока, то накопленный опыт обнуляется. Это неверно. Срок продолжает идти непрерывно. При замене утерянного или просроченного удостоверения дата начала стажа переносится из самого первого выданного документа. Исключение. Сам факт лишения прав не сбрасывает счетчик лет, но негативно влияет на коэффициент бонус-малус. После возврата удостоверения стоимость ОСАГО может вырасти примерно в полтора раза из-за зафиксированного грубого нарушения правил дорожного движения. Если у вас были права другой страны, и вы решили поменять их на российские, иностранный стаж автоматически засчитываться не будет. Ваш стаж в России будет нулевым. Чтобы учесть опыт, полученный за границей, необходимо предоставить страховой компании нотариально заверенный перевод старого удостоверения или справки из ГИБДД страны предыдущего проживания. Без этого коэффициент возраст-стаж будет рассчитан как для новичка. А что с дальнобойщиками? Иногда путают общий водительский стаж со специальным трудовым стажем профессиональных шоферов для льготной пенсии или доплат. Во втором случае действуют правила трудового законодательства. Периоды отпусков, больничных и время простоя исключаются из расчета, а учитываются только фактически отработанные дни.
3: Что в итоге?
1: Стаж вождения – важный показатель, который влияет на стоимость ОСАГО, пользование каршерингом и возможность работать в перевозках. Он отчитывается с даты выдачи прав или открытия новой категории. Перерывы в реальном вождении никак на него не влияют, равно как и отсутствие автомобиля или страховки. Стаж можно посмотреть прямо на оборотной стороне водительского удостоверения или узнать его через сервис «Госуслуги».
3: Что делать неопытным водителям, которые не хотят платить высокую ставку ОСАГО?
1: Мы уже знаем, что ОСАГО для неопытных водителей стоит заметно дороже, чем для автомобилистов со стажем. Но можно ли набраться опыта, например, на прокатных машинах, а после этого получить низкий коэффициент при покупке страховки? Вот ситуация. Недавно получил права. Родители отказались внести меня в полис ОСАГО на семейную машину, так как полис получился очень дорогим. Поэтому пока езжу на каршеринге. Будет ли опыт вождения, полученный мною на арендованных автомобилях, как-то котироваться в страховой при оформлении полиса? На вопрос молодого водителя отвечает юрист. Водительский стаж начинает исчисляться с момента выдачи удостоверения, а если у водителя есть права в нескольких категориях, то стаж в каждой из них будет считаться отдельно. Поэтому не имеет значения, на какой машине ездит водитель и ездит ли вообще. Стаж в любом случае отчитывается с даты выдачи водительского удостоверения. Для молодого, 18-летнего автомобилиста начальный коэффициент возраста и стажа для покупки ОСАГО составит 2,27. Через 2 года он уже будет 1,84, а через 4 – 1,13. То есть страховка будет вдвое дешевле, когда ваш стаж станет 4 года. Но есть и другой коэффициент – коэффициент бонус-малус, который зависит от аварийной истории водителя. И он уменьшается при безаварийном вождении, только если водитель имеет собственную страховую историю, а для этого он должен фигурировать в полисах ОСАГО. Новичок получает коэффициент бонус-малус 1,17, который постепенно уменьшается из года в год вплоть до предельных 0,46. Таким образом, ездите вы на каршеринге или нет, это никак не скажется на коэффициенте бонус-малус, но коэффициент возраста и стажа будет уменьшаться, даже если вы ни разу не садились за руль с момента получения водительского удостоверения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: А на сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
0: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной. Уж небо осенью дышало. «Радио Пурга».

0: Реклама на радио Бурга.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ваня Дмитриенко про тот самый момент, когда увидел человека и что-то внутри переключилось. Фактически щелк. И знаете, оказывается, ученые говорят, влюбленность запускается за доли секунды быстрее, чем мы успеваем подумать, а оно мне надо. Один взгляд, один момент и понеслась. Все, приехали, вернее, улетели. Вот именно улетели, потому что когда это самое щелк случается, земля под ногами как-то перестает ощущаться. Хочется куда-то высоко, например, на Луну. Встречайте Манг Буст и их трек.
1: Радио Пурга.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В мире веры и убеждений, где одни твердо уверены в существовании высших сил, а другие столь же убежденно их отрицают, существует еще и особая позиция сомневающихся, но не безразличных. Это позиция агностика. Кто же такой агностик и чем отличаются его взгляды, например, от веры или атеизма? Термин агностицизм происходит от греческого слова гносис, то есть знание, и приставка а, которая традиционно означала отрицание. Таким образом, агностик – это человек, который утверждает, что знание о существовании или несуществовании Бога, высшей силы, абсолютной истины или иного метафизического начала в принципе невозможно. Агностик не говорит «Бога нет», как, например, это делает атеист, но и не говорит «Бог есть», так как это говорит верующий. Он говорит: «Я не знаю, есть ли Бог, и, возможно, не смогу узнать». Причем это не равнодушие, а именно признание предела человеческого понимания.

Легендарный Игорёк и его бессмертный хит «Подождём» на радио «Пурга». И слушайте, я тут испытала настоящий шок во время отпуска. Просто обязана с вами поделиться. Больше 20 лет уверенно подпевала. Моя мама варит кофе и на днях узнала, что в официальном текст песни, и поняла, что мы всю жизнь жили во лжи. На самом деле он поет: «Моя мама варит не кофе, а моя мама варит классно». Представляете? Никакого кофе там в помине нет. Просто девушка невнятно поет. Некоторые даже кое-что другое слышат. Но знаете, что точно не нуждается в расшифровке и где просто невозможно перепутать слова? Там, где правят идеальные танцевальные ритмы и зажигательная музыка. Так что оставляем мам на кухне, а сами идем танцевать. На очереди румынский дуэт Fly Project с хитом, который так лаконично называется «Музыка».

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

Атмосферный трек от инди-группы Bones с кнопкой. И, по-моему, все было неплохо. Прямо пропитана песня духом тех самых ночных кухонных посиделок. Знаете, чай остывает. Мы все должны уже решать мировые проблемы, как мне кажется, именно на кухне их лучше делать. Наш главный национальный кабинет психоанализа. Но, товарищи, сегодня суббота, хватит философствовать у холодильника, пора переходить к активным действиям, тем более, что на часах студийных уже 17:53, и несмотря на то, что сегодня, точнее, не забываем о том, что сегодня день семейного общения, поэтому общайтесь на кухне и слушайте обязательно «Танцы на пурге». После 6-часового выпуска сразу же до полуночи самое время танцев на кухне, ну и еще немножко прямо сейчас. Про «Белые розы» от Димы Билана и Ярины Перепелкиной к вам вернусь, но уже в понедельник.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В Певеке отремонтируют детские площадки по программе инициативного бюджетирования. С предложением выступила местная жительница Вера Захаренко. Как сообщает администрация муниципалитета, арктический климат разрушил мягкое основание игровых зон. Появились ямы и неровности. Работы охватят площадки на улицах Пугачева, Южной и Куваева. Обновление выполнит индивидуальный предприниматель Матвей Медиков. Подрядчик займется ремонтом бетонных и песчаных оснований, заменой изношенных резины и выравниванием поверхностей. Это сделает объекты безопасными для детей. Стоимость контракта оценивается более чем в 5,5 миллионов рублей. Завершить работы планируется до 30 ноября этого года. Одновременно с этим в городе по программе инициативного бюджетирования специалисты меняют уличное освещение. Замену старых светильников на современные энергоэффективные модели проводят на 3 улицах. Цех по производству пельменей из рыбы появится в Анадыре. Сейчас в окружной столице можно купить вареники с брусникой и голубикой. Товары продаются в магазинах «Каскад» и «Вкусняшки». О планах расширить производство рассказал предприниматель Александр Аратчик.
2: Кино я люблю, вареники с картошкой, там картошка с луком. Вот. И подумал, ну никто же не делает с ягодой. Сейчас производим с голубичной начинкой и с брусничной начинкой. Ягода местная, собираем в близлежащих поселках и здесь, в Анадыре. Мы все и друзья перепробовали, всем очень понравилось. Планируем в будущем запустить еще пельменный цех с рыбной начинкой. Будет белорыбица, скорее всего, чир, сик. Очень здорово нам территория опережающего развития помогает. КРДВ, Арктикпромпарк предоставили землю, различные преференции, налоговые преференции. Спасибо огромное АО КРДВ и Арктикпромпарку за посильную помощь.
1: Помещение уже готово и оборудовано. Осталось подвести воду, разработать технокарту, карту и пройти сертификацию. Предприниматель добавил, что на это понадобится до 3 месяца. Новый объект расположен рядом с цехом по производству вареников в промпарке «Анадырь». Более 30 тысяч санкций введено против России. Об этом Владимир Путин заявил на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели, передают РИА Новости. По словам президента, это почти вдвое больше, чем ограничений, введенных против всех остальных стран мира вместе взятых. При этом Владимир Путин отметил, что структурные изменения сделали российскую экономику сильнее, устойчивее и мобильнее. По его словам, в предыдущие 3 года темпы экономического роста в стране превышали среднемировые. Владимир Путин находится в Индии с 3-дневным рабочим визитом. В Нью-Дели российский лидер принимает участие в мероприятиях БРИКС. В Екатеринбурге проходит международный фестиваль молодежи. В этом году он объединил 10 тысяч участников из почти 200 стран мира. Молодые люди представят свои проекты, будут знакомиться и работать вместе. В программе культурные и спортивные мероприятия, образовательные встречи, а также отдельные направления для добровольцев и представителей медиа. У фестиваля появились и свои амбассадоры. Среди них музыкальный проект «Казаки делают хиты», а также многие другие артисты и блогеры. Они выступят на площадках фестиваля и будут рассказывать о нем российской и зарубежной аудитории. Международный фестиваль молодежи продлится до 17 сентября. В этом году он проходит под девизом «Следуй за мечтой». И в завершении выпуска: ситуация на российском рынке труда постепенно становится менее напряженной. Как пишут ведомости со ссылкой на Банк России, компаниям стало немного проще находить сотрудников, а рост зарплат замедляется. При этом безработица по-прежнему остается около исторического минимума, хотя в последние месяцы немного выросла. В Центробанке отмечают, что зарплаты все еще растут быстрее производительности труда, но разрыв между этими показателями постепенно сокращается. И на сегодня это были все новости. До встречи в эфире.

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: Курской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Широкую долину, богатую ягелем для питания оленей, и полноводную реку с многочисленными притоками приметили кочевавшие со стадами оленей чукчи. Так появился поселок Ипервеем, название которого переводится как «Росомашья река». А сейчас этот поселок – воздушные ворота третьего по величине города на Чукотке – Билибино. В Кипервееме можно слушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.
1: Радио «Пурга» представляет.

0: Реклама на Радио Бунда.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

Мадонна вся такая праздничная. Потому что Мадонна не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью. Радио

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: От создания

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многие считают акул просто неуязвимыми созданиями, настоящими королями океанов, которым не страшны болезни и недуги. Но так ли это на самом деле? Давайте-ка разберемся, откуда взялось это убеждение и как обстоят дела с их здоровьем. Оказывается, акулы действительно удивительные существа. Их иммунная система обладает потрясающей эффективностью. У них быстрее заживают раны, они устойчивы к многим инфекциям и даже могут противостоять воздействию загрязненной воды. Кроме того, на их коже растут зубчатые чешуйки, которые препятствуют размножению паразитов и защищают их от повреждений. Все эти факторы создают иллюзию, что акулы практически неуязвимы и не подвластны болезням. Однако акулы, как и все живые существа, все-таки подвержены ряду заболеваний. Они могут страдать от инфекций, грибков, паразитов и даже рака, хотя он встречается в них гораздо реже, чем у других животных.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Видишь кометы сгорающих звезд. Знай, это я загадал 100 желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Выглядит дешево. Согласитесь, по отношению к вещам это звучит как приговор. Стилисты наперебой внушают нам, что в хороший гардероб нужно инвестировать деньги, не жалея, а майки и платья из сетевых масс-маркетов вообще не стоят нашего внимания. Возможно, доля истины в этом есть. Базовые вещи должны быть качественными и отшиты из добротной ткани, которая не отливает синтетикой. Но масса прочих элементов нашего гардероба может быть куплена за совсем небольшие деньги, и это будет разумно. Скажем, спортивная одежда вроде хлопковых штанов, толстовок и свитшотов. Если вы не занимаетесь спортом профессионально, к чему спускать на эти повседневные вещи кучу денег? Ведь их главное послание – удобство, а вовсе не роскошь. Практичная одежда, которая призвана защищать нас от дождя и ветра, вроде парки, дождевика или ветровки из той же оперы. Это вещи трудяги, и они вовсе не призваны демонстрировать наш достаток. А если вы носите в межсезонье так называемую чебурашковую шубу из искусственного меха, на ней тоже стоит сэкономить. Ведь такой мех сам по себе ирония, и он, конечно же, не претендует на то, чтобы выглядеть дорого. Вспомните, как часто вы произносите фразу «У меня просто нет выбора». Так вот, психологи девушки считают, что выбор всегда должен быть ограниченным, как в различных аспектах жизни, так и в магазине. Многие женщины, придя в магазин обуви, считают, что если им покажут 100 пар, то они обязательно найдут себе что-то подходящее. Но, как известно, поморочив голову несчастному продавцу, недовольный клиент частенько уходит восвояси. А бывает так, что приходишь в магазин, видишь 3 пары обуви и покупаешь одну из них. Почему так происходит? Потому что с разнообразием выбора наш мозг теряет ориентацию. В личной жизни, кстати, по мнению специалистов, действует тот же принцип. Есть над чем подумать. Территория женщин.

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио Бурка.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

и олени пасутся под музыку. Радио Бурга. Ту-ру-ту-ру-ту. Ту-ру-ту-ру-ту.

0: знаете ли вы?
1: В китайских ресторанах помимо чая и кофе подают кипяток. Местные жители очень любят пить обычную горячую воду. Эта традиция имеет глубокие корни и считается частью культуры. Горячая вода часто подается как альтернатива холодным напиткам, поскольку считается более полезной для здоровья. Китайцы верят, что она помогает улучшить пищеварение, способствует детоксикации организма и поддерживает общий баланс энергии.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8-800-100-94-00. Запомнил? 8-800-100-94-00.

поем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет под ног.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Чтобы находить время на все, выделяйте на важные дела меньше времени, чем планировали. Как только срок становится ограниченным, мозг мгновенно переключается в режим сверхфокусировки, и вы успеваете сделать все за отведенные минуты, не тратя время впустую.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью. И я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б я

Если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

селе Мейнепыльгино есть необычное место – кладбище якорей. Там хранятся якоря Мейнепыльгинского рыболовецкого флота. В Мейнепыльгино радио Пурга вещает на частоте 101,6 FM.

На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Безупречно сидящий костюм еще не все. Настоящий перфекционист учтет еще массу моментов, которые помогут выглядеть действительно с иголочки. По сути, это требует всего лишь пару минут внимания каждое утро перед выходом из дома. Во-первых, убедись, что между воротником и узлом галстука нет промежутка. Это досадное упущение не позволяет галстуку лежать так, как ему положено. Так что не ленись, затяни узел потуже. А заодно проследи за тем, чтобы часть галстука, повязанная вокруг шеи, была полностью скрыта под воротником. Еще момент. Не забудь выправить рукава рубашки из-под пиджака. Ты же в курсе, что до 3 сантиметров манжеты должны выглядывать. А еще смахни с помощью щетки все, чему не место на пиджаке. Нитки, пылинки, пушинки. Останется лишь уделить несколько секунд обуви. Чистить ее полагается с вечера, а утром важен лишь финальный штрих. Несколько движений силиконовой губкой для блеска.
0: Территория мужчин.
1: Покажите мне мужчину, у которого дома или в гараже нет внушительного ящика с инструментами на все случаи жизни. Есть такие бесхозяйственные товарищи. А знаете, как их женщины называют? Безрукими. Впрочем, рукастым парнем в наше время можно прослыть и без пресловутого ящика, поскольку можно повсюду носить с собой мультитул. Это такие многофункциональные наборы инструментов, все в одном. Как правило, стандартный джентльменский набор мультитула составляют пилка по дереву, несколько отверток, плоская и крестовая, ножик, плоскогубцы и открывалка. Оценить практичность такой вещицы невозможно. Особенно, если ты часто выбираешься на природу и вообще намерен встречать любую неожиданность в полной готовности. Ну а чтобы мультитул приносил максимальную пользу, его следует грамотно подобрать. Во-первых, он должен быть выполнен из качественной стали. Во-вторых, обрати внимание на механизм, который фиксирует инструменты в открытом положении. Он должен быть надежным, чтобы нож не закрылся самопроизвольно в самый неподходящий момент.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Я расскажу своим облакам, кроме тебя что-то ни о ком. И без тебя как-то, ну никак. И как бы не были далеко, я расскажу.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся не за новыми чудесами, а за родственными.
2: Еду куда хочу.
1: В поселок Териберка, на Кольский полуостров, на другой край нашей огромной страны, где северное сияние тоже домашнее, а киты такие же гости, как у нас. Да, здесь, в Териберке, природа такая же дикая, как у нас, такая же величественная и такая же говорящая. Это место не для комфорта, а для встречи со стихией. Для тех, кто знает, настоящая свобода там, где ветер не спрашивает разрешения.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: Мы-то знаем, как это – выйти из дома зимой и увидеть, как небо загорается зелеными и фиолетовыми волнами. У них в Териберке то же самое, только фон не тундра, а скалы и Баренцево море. Те же духи танцуют, только над другим берегом. Зимой с декабря по март здесь особенно чистое небо и зрелище, которое меняет жизнь. А весной и летом киты – гренландские, как их еще называют, полярные киты. Может, даже ваши старые знакомцы, ведь они ходят одной дорогой – от нас к ним. В Териберке их встречают с таким же трепетом. Смотрят, как фонтан взлетает над волной, и молчат, потому что слова тут лишние. С мая по июль они пасутся у берегов. Морские экспедиции позволяют увидеть их вблизи.
2: Готовимся к полету.
1: Добираются туда через Мурманск. Дальше на внедорожнике или автобусе. Но помните, хоть природа и родная, правила другие. Там нужны пропуска в заповедные зоны и гиды для походов. Без них легко потеряться. И, конечно, как и у нас, ничего не оставлять, кроме следов. Увозить только фото и чувства.
2: Финальный аккорд.
1: Териберка – это не вот вам экзотика. Это встреча с тем, что мы уже знаем, но в другом отражении. Для тех, кто хочет увидеть, как Арктика дышит на другом конце России. Чтобы понять, наша страна огромна, но связана одним небом. Так что, если соберетесь, возьмите теплую одежду, термос и воспоминания о нашем севере. Они помогут понять лучше их север. Потому что самые сильные путешествия – те, что начинаются с узнавания и заканчиваются чувством единения.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли. Радио

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. Сегодня приготовим луковый суп. Пожалуй, это одно из самых известных блюд французской кухни. Нежный суп со сладковато-сливочным вкусом готовится из минимума ингредиентов. Для него нам понадобится 1 кг лука, 50 граммов сливочного масла, французский багет, 2 литра бульона, сыр грюйер или эмменталь, вино белое сухое или полусухое 100 мл, мука 1 столовая ложка, 2 веточки тимьяна, лавровый лист и соль. Приступим! Очищенный лук нарезаем полукольцами, не сильно тонкими. В кастрюле с толстым дном или в казане растапливаем сливочное масло. Добавляем нарезанный лук и пассируем на медленном огне в течение 1,5-2 часов. В итоге лук становится очень мягким и приобретает золотисто-карамельный цвет. Добавляем в кастрюлю вино. Даем несколько минут, чтобы алкоголь выпарился. Теперь добавляем муку, перемешиваем и обжариваем минутку. Далее в кастрюлю наливаем бульон, доводим до кипения и варим на среднем огне 20 минут. За 10 минут до окончания варки добавляем лавровый лист и тимьян. Солим по вкусу. Займемся багетом. Нарезаем его ломтиками и запекаем в духовке. Можно подсушить на сковороде или в тостере. Разливаем суп по порционным горшочкам или другим жаропрочным формам. Кладем подсушенный багет и посыпаем тертым сыром. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов. Запекаем до румяной корочки минут 10-12. Луковый суп можно подать и по-другому. Просто запечь кусочки багета с сыром и отдельно положить на тарелку. Или же посыпать суп сыром и запечь, а хрустящий багет подать отдельно. Насыщенное, ароматное и сытное блюдо готово. Все к столу. Приятного аппетита и до новых рецептов.
0: Сели, поели.
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Реклама на радио Бурда.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

из них тупо лежать.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а что будет, если выпить просроченный алкоголь? Ну, запомните раз и навсегда. Крепкий алкоголь, такие как водка, коньяк, виски, имеющие в своей основе этанол, который является мощным консервантом, почти не портится. Даже если на бутылке указана дата, то это, скорее всего, формальность. Ну, например, по закону или для гарантии производителя. Но! Если речь идет о вине, пиве, сидре или слабоалкогольных коктейлях, а уж тем более домашних напитках, то здесь степень сохранности и безопасности потребления целиком и полностью зависит от правильности сроков хранения. Так что если по органолептическим признакам у вас что-то вызывает сомнения, то лучше воздержаться от употребления этого, чем потом мучиться от пищевого отравления, вздутия живота, тошноты, диареи или вообще госпитализации.

0: непонятная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
0: Как известно, при царском режиме рабочим в России жилось нелегко.
3: И все-таки даже в эти суровые времена бывали дни, когда рабочие смотрели на жизнь с оптимизмом.
0: 13 сентября 1741 года. Разговор двух рабочих в одном из московских трактиров.
4: Ну что, друг Колька, давай выпьем.
5: Давай, а за кого?
4: Известно за кого, за власть нашу матушку.
5: Это да, за нее обязательно.
4: Это раньше-то как было, горбачишься на фабрике в этой три шеи и не сна тебе ни отдыха. А сейчас любо-дорого, времени свободно, вагон, спи не хочу.
5: И опять же, на личную жизнь остается.
4: Да, и книжку почитать.
5: И выпить.
2: Наливай.
3: Веселье рабочих не было беспричинным.
0: В этот день, 13 сентября 1741 года, в России вышел указ об ограничении рабочего дня на фабриках до 15 часов.
4: Зашибись!
0: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь!
2: Календурь!

0: трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Совсем недавно странички бьюти-блогеров пестрели фотографиями с демонстрацией волос всех оттенков розового, от фиалкового до фукси. А теперь Инстаграм охватила новая мания – наращивание ресниц в стиле «русалка». По сути, отличие только в том, что мастер вместо черных ресничек использует цветные – от красных до голубых. Не возбраняется изобразить на ресницах даже подобие радуги. Чем нас может порадовать этот бьюти-тренд, так это тем, что с ним можно полностью отказаться от макияжа. С такими ресницами глаза будут выглядеть вполне выразительно. Правда, придется выбрать цвет, с которым вы сможете ходить целый месяц. Примерно столько и живут наращенные ресницы. Как вариант, можно остановиться на темно-фиолетовом оттенке. Он вполне универсален и смотрится гармонично с прочими цветами. Ну а для начала можно устроить тест. Купите в магазине темно-фиолетовую или синюю тушь для ресниц и оцените ее на себе. Если нравится, отправляйтесь к мастеру за долговременным эффектом. Прекрасно, если по утрам вы заглядываете в зеркало и с удовлетворением отмечаете то, что выглядите отлично. Когда женщина любуется собой, вместо того, чтобы выискивать во внешности недостатки, она уверена в себе, и дела идут как по маслу. Кстати, американские исследователи выяснили, где живут самые красивые женщины мира. Составляли они этот рейтинг, ориентируясь на звезд шоу-бизнеса, поэтому результатам особо не удивляйтесь. Так вот, бронза досталась Канаде. Эту страну представляют Памела Андерсон и Селин Дион. Строчкой выше Великобритания, откуда родом Наоми Кэмпбелл, Кира Найтли и Кейт Бекинсейл. Ну а первое место, конечно, у США. Там выросли Джессика Альба, Анджелина Джоли и Скарлетт Йоханссон. По словам пластических хирургов, каждая третья женщина приносит на консультацию фотографии одной из этих голливудских див. Что тут скажешь, солидная статистика. Что радует, полностью менять внешность под звезду готовы не более 2% всех пациенток. Территория женщин.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: А знаете ли вы?
1: Белые медведи – одни из самых крупных наземных хищников и прекрасно адаптированы к жизни в арктических условиях. Их толстый слой подкожного жира и густая шерсть обеспечивают отличную защиту от холода. Однако из-за этих адаптаций белые медведи могут перегреваться во время активных действий или при повышенной температуре окружающей среды. Чтобы избежать перегрева, они иногда могут лежать на льду или снегу, чтобы охладиться. Белые медведи также имеют черную кожу под шерстью, которая помогает им поглощать солнечное тепло. Но их густая шерсть и жир предотвращают чрезмерное нагревание.
0: Теперь буду знать.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Сегодня совет для мгновенного порядка в квартире. Чтобы быстро создать видимость чистоты, возьмите коробку, пакет для мусора и тряпку. Подходите к любой горизонтальной поверхности, столу, полке, тумбе и смахивайте с нее все прямо на пол. Протрите поверхность тряпкой и возвращайте только то, что должно здесь стоять. Все остальное делите на две кучки. Нужное в коробку разберем позже, а ненужное сразу в мусор. После этого быстро пылесосим полы и моем сантехнику. И вот она, идеальная квартира, чтобы не стыдно было принять гостей за 5 минут.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: На Черном море есть место, где удачно сочетаются и шумный порт, и живописные скалы, и уютные галечные пляжи.
2: Отправляемся в путь.
1: Туапсе. Город, название которого в переводе с адыгского означает «две воды». Он раскинулся в долине двух рек – Челепси и Пшенахо. Со всех сторон его бережно обнимают Кавказские горы. Именно они создают здесь удивительный сухой микроклимат. Совсем не такой, как на остальном Черноморском побережье. Поэтому Туапсе особенно хорош для летнего отдыха. Как для семей с детьми, так и для тех, кто просто мечтает побыть у ласкового моря.
2: Погружаемся в историю.
1: Этот благодатный уголок не раз привлекал завоевателей. Когда-то его разоряли орды Чингисхана, позже – турецкие войска. Лишь в 1829 году Причерноморье окончательно отошло к России, а в суровые годы Великой Отечественной войны Туапсе сыграл огромную роль. Летом 1942 года здесь развернулась героическая туапсинская оборона, которая остановила фашистов всего в 23 километрах от города. Об этой драматической странице истории можно узнать в городском музее обороны.
2: Приключения начинаются.
1: Но сегодня Туапсе – это прежде всего курорт, полный тепла, красот и интересных мест. Начать знакомство с ним лучше всего с Приморского бульвара. Именно здесь, у самого моря, играет красивый музыкальный фонтан, а по вечерам прогуливаются туристы и местные жители.
2: Следующая локация.
1: Отличное место для променада – Платановая аллея. Ее раскидистые столетние платаны и сегодня укрывают горожан своей густой прохладной кроной. Рядом башня Росморпорта – необычный голубой шар на высоком бетонном столбе. Местные давно прозвали его Чупа-Чупсом. И хотя он нужен для управления движением судов, для туристов он стал одной из самых колоритных достопримечательностей города.
2: Перелетим в другое измерение.
1: А стоит выехать за пределы города, и Туапсе предстанет совсем с другой стороны. Величественная отвесная скала Киселева. Или поход на гору Инюк. Прекрасный вариант для тех, кто любит неспешные прогулки по живописному Колхидскому лесу.
2: Следующий пункт.
1: Любителям пляжного отдыха тоже есть где провести время. Центральный городской пляж с пологим входом в море и водными развлечениями особенно понравится семьям с детьми. А тем, кто хочет вдоволь поплескаться и покататься с горок, стоит отправиться в местный аквапарк.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: У этого города своя, неповторимая атмосфера. Здесь есть и история, и море, и горы, и гастрономия, и масса идей для ярких выходных. Самое лучшее время для поездки – весна и лето, когда побережье цветет, а море радушно встречает своих гостей.
2: Финальный аккорд.
1: Так что, если хочется искупаться, узнать что-то новое и просто отдохнуть душой, присмотритесь к солнечному Туапсе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Краснина – брусничная кладовая Чукотки. В окрестностях села за день самые удачливые могут собрать до 20 литров ягоды. Заниматься сбором брусники и голубики веселее под звуки радио «Пурга», которая вещает в Краснино на частоте 101,6 FM.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Иногда перенос релиза может стать лучшим подарком для разработчиков, а иногда несколько дополнительных месяцев позволяют добавить в игру то, чего изначально там вообще не должно было быть, но и оно отлично прижилось. В студии Борис Медведев. Сегодня заглянем за кулисы создания игры, которая еще до выхода успела получить неожиданную вторую жизнь.
2: Киберминутка.
1: Deus Ex уже почти была готова, когда ее релиз отложили на несколько месяцев. И вместо того, чтобы просто ждать, разработчики использовали это время для довольно необычного эксперимента. Когда игра почти закончена, любое дополнительное время обычно воспринимается как роскошь. Но именно такая ситуация произошла с Deus Ex. Релиз перенесли, у команды появилось еще несколько месяцев. Дизайнер Харви Смит позже рассказывал, что это время позволило серьезно расширить одного из персонажей, Гюнтера Германа. Изначально он был далеко не главным героем, но разработчики добавили ему новые диалоги, сцены и даже отдельную сюжетную линию. Появилась даже специальная механика. Определенная фраза могла повлиять на судьбу персонажа. Одну из самых запоминающихся сцен с ним разместили в Парижском соборе. Получается забавная вещь. Перенос, который мог восприниматься как проблема, в итоге дал команде возможность сделать персонажа гораздо интереснее. А сама Deus Ex тем временем стала одной из самых необычных игр своего времени. Здесь можно было не просто бегать и стрелять. Игрок выбирал, как проходить задания. Взламывать системы, красться, искать обходные пути, разговаривать с персонажами или решать все силой. Именно эта свобода стала одной из причин, по которой игру помнят до сих пор. Сегодня оригинальный Deus Ex имеет 90 баллов из 100 на Metacritic, что похвально. Так что иногда дополнительное время перед релизом — это не задержка. Это шанс сделать игру заметно лучше и не повторить судьбу Fallout 76. С вами был Борис Медведев. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Lamborghini Countach – один из самых знаменитых суперкаров 70-х. Первый автомобиль этой модели был показан на Женевском автосалоне в 1971 году. А дизайн красотки разрабатывал Марчелло Гандини. Он же 5 годами ранее придумал внешний облик для Lamborghini Miura. На этот раз он удивил публику широкой формой автомобиля и дверьми, которые открывались вертикально. Плюс ко всему, Lamborghini Countach получила встроенный бортовой компьютер. Серийное производство модели запустили в 1974-м, правда, с некоторыми изменениями. Изначально предусматривался 5-литровый двигатель, но позже выяснилось, что он перегревается из-за плохого охлаждения. В итоге машины комплектовали движком на 4 литра, а в задней части корпуса появились большие воздухозаборники. А 5-литровые двигатели вернулись в середине 80-х. Модификация LP500S выпускалась в Lamborghini с 82 по 85. За это время продали 320 автомобилей.
0: Территория мужчин.
1: Мы, конечно, в курсе, что женщины в наше время строят карьеру наравне с мужчинами и активно занимают руководящие позиции. Возможно, в глубине души мы ими даже восхищаемся, но ровно до того момента, когда босс в юбке появляется в нашем собственном офисе. Вот это уже кажется реальной катастрофой. Хотя, судя по данным портала Superjob, не все так однозначно. Как выяснилось, есть и те, кому дама-начальница в кассу, таких 10%. При этом 47% россиян считают, что в руководителе важен не пол, а личные качества. Эти товарищи ждут от шефа человечности, а вот 43% сотрудников предпочитают все же сработаться с мужчиной. По их мнению, представители сильного пола менее эмоциональны, и с ними легче договориться, тогда как женщины предстают в их комментариях непредсказуемыми и скупыми на поощрение.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Радио Пурга.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.